0: It actually is a very constructive one, that we have to figure out ways of dealing with what is certainly going to be a competitive relationship in many areas, but also to figure out areas within that overall competition where our two countries can A, work together on common goals, B, manage issues that we have differences on, and C, be very candid and trusting of what one another says. We, China specifically, says what its thoughts are. We say what ours are, and we try to work out whatever differences are in a constructive way rather than a confrontational way.
1: 中美研究中心的学者表示，中美建设性战略稳定关系当中，稳定是关键词。他非常赞同习近平主席提出的这句话，不仅仅是口号，更应该是相向而行的行动。他期待着看到美中两国接下来更加务实的举措。
2: And I thought the way President Xi talked about it is an excellent way in kind of to drain the poison from that issue and find common ground where the two parties can therefore thereafter move forward.
1: 可以说，对于此次中美元首会晤，美国主流舆论的整体基调是谨慎乐观且高度关注。外界期待以此次访问为起点，中美关系能够建立起更加稳固的护栏，为动荡的世界注入更多的确定性。
3: 昨天，中美两国元首就构建中美建设性战略稳定关系新定位达成共识，为未来三年乃至更长时间的中美关系提供战略指引。国际人士表示，中美双方将构建中美建设性战略稳定关系作为中美关系新定位，不仅为动荡交织的国际形势注入了稳定性，更为全球经济繁荣提供了坚实支撑。
4: Сила, на мой взгляд, встречи двух лидеров. Все-таки это две державы, которые являются каркасом на планете. От этого выиграет весь мир. Весьма удачное сравнение метафорическое с большим кораблем. И главное, что там два есть капитана, от которых зависит, как это судно будет находиться в бушующем море. События, которые сегодня соответствуют обострению геополитического противостояния, как раз говорят о том, что подобного рода встречи должны стабилизировать вот эту бурную пучину времени, турбулентность, которая развивается в геополитическом плане. Конечно, мы понимаем, что есть разночтения, есть противоречия, но когда в целом есть желание найти способ урегулирования, конечно же, это приносит успех.
5: ต้องการเห็นนะว่าจีนและสหรัฐจะมีความร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนกันเจริญรุ่งเรืองด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าท่านประธานดีสีจิ้นผิงได้เสนอยุทธศาสตร์ที่สำคัญเป็นเสถียรภาพนะนำไปสู่ความสงบสุข
6: And I agree with President of President Xi for saying it should not be a slogan matter of fact China and AmericaAre the most important, will I call it, ally that the world need now. We need those two countries to work together.
7: En la cumbre de Beijing está ocurriendo un evento a nivel global. Es así entonces como China está generando toda una trayectoria de acuerdos que permiten garantizar procesos de paz no solo con las actuales coyunturas, sino que fundamentalmente en los siguientes años. Es una reunión que va a trazar el futuro no solo económico, sino que también en términos de seguridad y muy por cierto también respecto del desarrollo tecnológico que vamos a observar en la siguiente época. Sin duda en esta reunión lo que vamos a observar es la construcción de un piso sólido que permita a las naciones del mundo vivir con un horizonte de paz.
8: 多国媒体也高度关注并积极评价中美元首会谈。沙特主流媒体利雅得报以中美元首重申伙伴关系重要性为题，详细报道了习近平主席关于中美应该成为伙伴而不是对手的重要论述，强调合作共赢是双方唯一正确的选择。阿联酋主流媒体联邦报的评论文章指出，中美双方通过对话管控分歧，防止对抗，符合两国及国际社会的共同利益。巴西主流媒体247网站表